По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: chest.
1: Flow, I like that.
2: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удалось оседлать удачу, эта мисс все равно нас тянула вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

18.00. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком «плюс».

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для них самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

Полиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающая вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович FM.
1: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8 033 660 28 28.
2: Алло, ты где?
3: В Сенькарат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: Семь карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. Семь карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте семькарат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком «плюс».

0: Баранович FM. 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 347 0176.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых, и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

11 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 14-17 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 347 0176.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 14-17 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

18.00. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 14-17 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-0176.
2: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги». В студии Дарья Данющенкова. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с одной из центральных тем этих дней. У абитуриентов горячая пора, марафон итоговых испытаний. Первые уже позади. Так, 26 мая свои знания проверили как 11-классники в формате централизованного экзамена, так и выпускники колледжей прошлых лет на тестировании. В пункте, размещенном на базе Барановичского государственного университета, работы писали учащиеся 37 учреждений образования города и района. Как рассказала заведующий подготовительным отделением вуза Ирина Кузьмина, на ЦЭ была полная посадка. До аудитории дошли все зарегистрированные, а это 1386 человек. В тройке самых востребованных дисциплин оказались математика, биология и обществоведение. На вопросы ЦТ отвечали 211 ребят из 235 записавшихся. 29 мая 11-классники и выпускники колледжей сдавали испытания по государственным языкам – русскому и белорусскому. 60 аудиторий приняли более 1300 участников ЦЭ плюс свыше 470 ребят, которые отвечали на вопросы ЦТ. На месте созданы все необходимые условия. Организован питьевой режим, открыт буфет, дежурят медики, на территории имеется зона ожидания для сопровождающих, а также профориентационная площадка. Как отмечают сами участники контрольных мероприятий, задания не выходили за рамки школьной программы, а четко выстроенный процесс помог избежать лишнего стресса. Педагоги, которые доставили старшеклассников к месту сдачи, подчеркнули, что дети выходили из кабинетов в хорошем настроении и оптимистично говорили о предполагаемых результатах. Все этапы вступительной кампании находятся под непрерывным надзором Комитета госконтроля. В центре внимания полная прозрачность процесса и строгое соблюдение регламента. Здесь нет мелочей, поэтому продумано абсолютно все. От пропускного режима на входе до обеспечения равных условий для каждого абитуриента, сообщил заместитель председателя Барановичского межрайонного комитета государственного контроля, член выездной рабочей группы по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании 2026 года Денис Азарко.
2: В рамках поручения главы государства Комитетом государственного контроля Брестской области осуществляется контроль за проведением вступительной кампании. Организаторы все сделали надлежащим образом. Все дети прошли соответствующий пропускной режим. Обеспечены равные условия для каждого абитуриента для сдачи централизованного экзамена и в том числе централизованного тестирования.
1: Особое признание в Брестском облисполкоме на неделе чествовали представителей первого региона. Внимание и наград удостоены государственные служащие. В числе тех, кому губернатор Петр Пархомчик вручил медаль за безупречную службу третьей степени, первый заместитель председателя Барановичского горосполкома Элла Сташенко. Знак отличия вручен согласно указу президента за образцовое выполнение служебных обязанностей, значительные достижения в государственной и гражданской службе. Героический поступок истинных мужчин, настоящих белорусов. Председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк на неделе вручил благодарности военнослужащему Денису Стасеву и работнику ЖКХ Максиму Поляшуку, которые спасли из горящей квартиры троих маленьких детей. Глава города отметил: «Дети – это самое главное, что у нас есть, это наше будущее», и поблагодарил Дениса Стасева и Максима Поляшука за отвагу, решительность и смелость. Напомним, пожар произошел вечером 21 мая на 6-м этаже многоэтажного дома по улице Александра Волошина. О возгорании в МЧС сообщила соседка, которая услышала звук сработавшего пожарного извещателя. До приезда спасателей мужчины с жильцами взломали дверь и зашли в плотно задымленную квартиру. Быстро отыскали напуганных детей, вынесли их на чистый воздух и передали бригаде скорой помощи. Прибывшие к месту происшествия работники МЧС оперативно ликвидировали возгорание на балконе.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Приоритет социально-экономического развития Барановичей – здравоохранение. Совершенствованию сферы в 2026-м уделяется приоритетное внимание. Как рассказал в интервью Белта председатель горосполкома Максим Антонюк, в прошлом году медучреждения получили оборудование и автомобили на 10,5 миллионов рублей. Речь об УЗИ-аппаратах, цифровом рентгенаппарате, эндоскопическом и стерилизационном оборудовании для станций скорой и медицинской помощи. Появилось 6 легковых автомобилей, 4 машины скорой и передвижной ФАП. Закуплен первый в Беларуси детский реанимобиль со специалистами. специализированным оборудованием, изготовленной на базе МАЗ Купава. На станции скорой неотложной медицинской помощи запущена информационная система с использованием мобильных планшетов для бригад. Намечено внедрение системы электронной очереди. Будет проводиться поэтапное введение технологий искусственного интеллекта при оказании медпомощи, формирование полноценной электронной карты амбулаторного пациента. В учреждениях здравоохранения Барановичского региона завершен процесс цифровизации, сообщила заместитель главного врача по медобслуживанию населения Центральной поликлиники Татьяна Санчук. На текущий момент здесь функционируют медицинские информационные платформы. Все сведения из них передаются в единую централизованную базу. Именно там аккумулируется полная картина здоровья пациента. Не только итоги осмотров, но и все инструментальные диагностические исследования. К этой инфраструктуре подключены стационары, внедряются определенные сервисы. В частности, с июля 2026 года начнет действовать механизм, позволяющий больницам направлять данные в общий ресурс. Параллельно в Беларуси ведется работа по созданию личных кабинетов, чтобы каждый при наличии соответствующего доступа мог просматривать свои медицинские записи. Служба санитарной очистки и уборки Барановичского городского жилищно-коммунального хозяйства получила новый мусоровоз. Передача ключей специалистам состоялась в Могилеве. Это современный автомобиль с задней загрузкой и объемом кузова 12 метров кубических. Машина выйдет на линию, как только будет оформлена необходимая документация, сообщил генеральный директор ЖКХ Дмитрий Тихно. По его словам, всего в автопарке насчитывается 16 мусоровозов. До конца текущего года приедут еще 3. Также для поддержания порядка в населенном пункте имеются 2 трактора и 3 автомобиля, которые перевозят крупногабаритные контейнеры. В целом в работе по сбору мусора и его окончательному захоронению задействовано более 35 единиц техники. Кроме того, в городе на постоянной основе ведется обновление контейнерных площадок, рассказал Дмитрий Тихно.
3: По городу обновляются постоянно и строятся новые контейнерные площадки. Уже построили в этом году на энтузиастов 64 новую контейнерную площадку, которая закрыта с крышей. Она имеет новый эстетический вид, где уже стараемся, чтобы и мусор не разлетался из контейнеров, и контейнера скрыты от глаз горожан. Строим контейнерную площадку на Советской 100, и будет еще построено 16 контейнерных площадок для крупногабаритных отходов. И также дополнительно поставлены туда контейнера соответствующие. Ну и призываем сразу наших горожан, чтобы тоже следили, не выбрасывали мусор за контейнерные площадки, не сваливали. Есть для этого специальная контейнерная площадка для крупногабаритных отходов, а также можно крупногабаритные отходы привезти к нам на станцию сортировки и бесплатно их там оставить. Ну и, пользуясь случаем, мы приглашаем водителей, которые могут работать на таких красивых новых мусоровозах, новой технике и приносить пользу для нашего города.
1: Проект «Умный город» практически готов к применению в масштабах всей страны. Его реализует Министерство связи и информатизации Беларуси совместно с исполкомами в рамках госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси». Разработчиком выступает Центр цифрового развития. Старший бизнес-аналитик предприятия Дмитрий Яцкевич обратил внимание, что главной целью этой инициативы является создание единой цифровой экосистемы для управления городским пространством, автоматизации процессов и предоставления удобных электронных услуг населению и бизнесу. В настоящее время в Барановичах осуществляется опытно-промышленная эксплуатация платформы, которая включает в себя такие сферы, как безопасность, городское планирование и строительство, ЖКХ и распоряжение имуществом, здравоохранение и экология, культура, туризм и досуг граждан, образование, транспорт, управление объектами инфраструктуры и энергетика. Всего программа охватывает 17 крупнейших городов по всей Беларуси. Полномасштабный запуск системы запланирован на 2027 год. Быть достойным звания защитник Отечества. На неделе белорусские десятиклассники сменили школьные парты на армейский плац. В стране стартовали учебно-полевые сборы. Для юношей организована тактическая подготовка, строевая выправка и знакомство с армейским бытом. Будет и теория, за 10 дней освоят нужные навыки ребята Барановичского региона. К занятиям приступили 507 юношей города. Особенность этого года в том, что курс увеличен до 60 часов, вдвое больше прошлогодних. Это позволяет закрепить полученные знания на практике и окунуться в армейские будни, подчеркнул руководитель допризывной военной подготовки. науки и физической культуры средней школы номер 7 Валерий Карпович.
4: Дети подходят уже более-менее с изученным материалом, особенности при владении стрелкового оружия. Темы сборки, разборки автомата, боевые свойства их, они проходили в школе. Поэтому, изучая на плакатах, они, держа в руках боевое оружие, уже могут где-то освоить какие-то элементы более целенаправленно. А остальные темы – это оказание первой медицинской помощи, которые преподавали медики 8-й радиотехнической бригады. Затем тема овладения изготовки к стрельбе, расположение лежа, средства защиты органов дыхания и кожи. Эти темы они уже прошли в школе, и теперь закрепление материала производилось непосредственно на базе войсковых частей.
1: В Барановичский гарнизон входит несколько войсковых частей, каждая со своими боевыми задачами. Ребята смогут побывать во многих. Открыта для такого сотрудничества и 61-я истребительная авиационная база. В четверг, 28 мая, ее посетили порядка 100 ребят из средних школ номер 1, 3, 7 и 19. Юноши подчеркивают, такие занятия дают шанс сполна прочувствовать на практике то, что они изучали в теории.
5: Меня в общем интересует профессия, связанная с этим. Я думаю, поступать в будущем связано что-то с силовыми структурами, возможно, военные или милиции. Но это очень интересно, посмотреть на жизнь военных. Мы просмотрели костюм химической защиты, автомат АК-74, ППШ.
6: В 61-й базе нам показали базу автомата, показывали химзащиту, одежду специальную, бронежилеты давали. Было интересно.
7: Мы на военно-полевых сборах посетили 61-ю авиабазу, побывал на тренажере. Очень понравилось, очень реалистично. Также был тут на не открытых дверей, даже давали посидеть. Также примерил шлем для летчиков с трубкой. Он достаточно увесистый. Представляю, насколько должна быть физическая и военная подготовка, чтобы каждый день носить его.
1: Еще порядка 3 десятков старшеклассников окунутся в атмосферу военного дела в Барановичском районе. Пройденный курс подтвердят оценкой в дневнике по дисциплине допризывная подготовка. Но и это не главное. Важны знания и закалка, которую получат парни.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Встречаться представителям власти с талантливыми ребятами – добрая традиция, которая существует в Барановичском районе уже не первый год. Председатель райисполкома Роман Жук пообщался с одаренными мальчиками и девочками в стенах Городищенской средней школы имени Скипора. К диалогу присоединилась начальник управления по образованию Ольга Воляк. Школьники из разных учебных заведений в формате диалоговой площадки смогли задать вопросы главе района. Символично, что проходило все в том же классе, где когда-то учился сам Роман Жук. Молодежь интересовала, какие предметы были любимыми у председателя райисполкома и как в перспективе будет развиваться наш регион. За успехи в учебе и общественной жизни присутствующим вручили награды. Роман Жук пожелал быть смелыми, дерзкими в своих стремлениях, не останавливаться на достигнутом. К обязанностям первого секретаря Барановичского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» приступила Анастасия Харченко. Новому лидеру 19 лет. Анастасия Харченко окончила школу в Клецком районе, получила юридическое образование в Барановичском технологическом колледже Белкопсоюза. Работала юрисконсультом на заводе «Бархим», участвовала в различных акциях общественной жизни предприятия. Анастасия Харченко нацелена на активизацию работы с молодежью по всем направлениям. Впереди совместная с волонтерами благотворительная акция ко Дню защиты детей. Также ведется подготовка к ежегодному конкурсу «Властелин села». И отдохнуть, и заработать первые деньги. Все большую популярность среди молодежи набирают студенческие отряды. В Беларуси официально стартовал третий трудовой семестр 2026. Трудиться ребята будут в оздоровительных лагерях, на строительных объектах и промышленных гигантах, стальной магистрали и патриотических локациях. Достойный трудовой десант заступит на смены и в Барановичском районе. Возможность подзаработать предоставят свыше 10 организаций. На работу с 14 лет и старше девушек и юношей примут «Райагросервис», птицефабрика «Дружба», «Агрокомбинат Мир», экспериментальная база «Вольна», хозяйство «Крошин», столовичи «Агро», Барановичская птицефабрика. Предложат варианты районные ЖКХ, лесхоз, детский оздоровительный лагерь «Дружба», парк животных. Желающим необходимо будет заполнить анкету. Прямые телефонные линии по поводу трудовой занятости учащейся молодежи в летний период заработали во всех регионах Беларуси. Общение со специалистами Управления по труду, занятости и соцзащиты Барановичского горосполкома организовано каждый вторник и четверг с 10 до 12 часов по телефонам 64 93 15 или 65 03 46. Как рассказала начальник отдела трудоустройства и содействия занятости Татьяна Белоус, в текущем году трудоустроены в период каникул порядка 100 человек. В 2025 было задействовано 1395 несовершеннолетних. Работать подростки могут с 14 лет при согласии одного из родителей. С 16 такое решение принимается самостоятельно. В предлагаемом перечне деятельность в сферах торговли, общественного питания, здравоохранения, образования, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и других. За содействием можно обратиться в службу занятости по месту жительства. Другой вариант – самому ознакомиться с вакансиями на портале Государственной службы занятости, уточнила Татьяна Белоус. В Барановичах на неделе развернулся третий республиканский конкурс исполнителей на цимбалах. Программа стартовала на базе детской музыкальной школы искусств. Свой талант на протяжении 3 дней демонстрировали около 40 участников. Это представители всех регионов нашей страны, рассказала консультант отдела учреждения образования Министерства культуры Наталья Слепцова.
8: Здесь собрались только цимбалисты. И приятно то, что это наш национальный инструмент, инструмент нашей республики, и что он сегодня популяризируется, что сегодня наша работа направлена на выявление талантливой молодежи в этой сфере. География различная. Представлены все регионы нашей страны, практически все учреждения образования среднего специального в сфере культуры. Радует, что сегодня наша молодежь воспринимает этот конкурс действительно как определенное состязание, где можно проявить себя и поддержать нашу национальную культуру.
1: К новостям компании. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков, кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии работала Дарья Данющенкова.

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 14-17 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Хотите служить закону и государству? Баранычский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 14-17 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Баранович ФМ. Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

14 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 14-17 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

Барановичи FM на 100.0.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Марка 15. Зарядись яркими эмоциями.
1: Ами. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM на
1: 100.0. Where they spin lies into fairy dust,

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

18 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-01-76.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги». В студии Дарья Данющенкова. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с одной из центральных тем этих дней. У абитуриентов горячая пора, марафон итоговых испытаний. Первые уже позади. Так, 26 мая свои знания проверили как 11-классники в формате централизованного экзамена, так и выпускники колледжей прошлых лет на тестировании. В пункте, размещенном на базе Барановичского государственного университета, работы писали учащиеся 37 учреждений образования города и района. Как рассказала заведующий подготовительным отделением вуза Ирина Кузьмина, на ЦЭ была полная посадка. До аудитории дошли все зарегистрированные, а это 1386 человек. В тройке самых востребованных дисциплин оказались математика, биология и обществоведение. На вопросы ЦТ отвечали 211 ребят из 235 записавшихся. 29 мая 11-классники и выпускники колледжей сдавали испытания по государственным языкам – русскому и белорусскому. 60 аудиторий приняли более 1300 участников ЦЭ плюс свыше 470 ребят, которые отвечали на вопросы ЦТ. На месте созданы все необходимые условия. Организован питьевой режим, открыт буфет, дежурят медики, на территории имеется зона ожидания для сопровождающих, а также профориентационная площадка. Как отмечают сами участники контрольных мероприятий, задания не выходили за рамки школьной программы, а четко выстроенный процесс помог избежать лишнего стресса. Педагоги, которые доставили старшеклассников к месту сдачи, подчеркнули, что дети выходили из кабинетов в хорошем настроении и оптимистично говорили о предполагаемых результатах. Все этапы вступительной кампании находятся под непрерывным надзором Комитета госконтроля. В центре внимания полная прозрачность процесса и строгое соблюдение регламента. Здесь нет мелочей, поэтому продумано абсолютно все. От пропускного режима на входе до обеспечения равных условий для каждого абитуриента, сообщил заместитель председателя Барановичского межрайонного комитета государственного контроля, член выездной рабочей группы по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании 2026 года Денис Азарко.
2: В рамках поручения главы государства Комитетом государственного контроля Брестской области осуществляется контроль за проведением вступительной кампании. Организаторы все сделали надлежащим образом. Все дети прошли соответствующий пропускной режим, обеспечены равные условия для каждого абитуриента для сдачи централизованного экзамена и в том числе централизованного тестирования.
1: Особое признание в Брестском облисполкоме на неделе чествовали представители первого региона. Внимание и наград удостоены государственные служащие. В числе тех, кому губернатор Петр Пархомчик вручил медаль за безупречную службу третьей степени, первый заместитель председателя Барановичского горосполкома Элла Сташенко. Знак отличия вручен согласно указу президента за образцовое выполнение служебных обязанностей, значительные достижения в государственной и гражданской службе. Героический поступок истинных мужчин, настоящих белорусов. Председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк на неделе вручил благодарности военнослужащему Денису Стасеву и работнику ЖКХ Максиму Поляшуку, которые спасли из горящей квартиры троих маленьких детей. Глава города отметил: «Дети – это самое главное, что у нас есть, это наше будущее», и поблагодарил Дениса Стасева и Максима Поляшука за отвагу, решительность и смелость. Напомним, пожар произошел вечером 21 мая на 6-м этаже многоэтажного дома по улице Александра Волошина. О возгорании в МЧС сообщила соседка, которая услышала звук сработавшего пожарного извещателя. До приезда спасателей мужчины с жильцами взломали дверь и зашли в плотно задымленную квартиру. Быстро отыскали напуганных детей, вынесли их на чистый воздух и передали бригаде скорой помощи. Прибывшие к месту происшествия работники МЧС оперативно ликвидировали возгорание на балконе.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Приоритет социально-экономического развития Барановичей – здравоохранение. Совершенствованию сферы в 2026-м уделяется приоритетное внимание. Как рассказал в интервью Белта председатель горосполкома Максим Антонюк, в прошлом году медучреждения получили оборудование и автомобили на 10,5 миллионов рублей. Речь об УЗИ-аппаратах, цифровом рентгенаппарате, эндоскопическом и стерилизационном оборудовании для станций скорой и медицинской помощи. Появилось 6 легковых автомобилей, 4 машины скорой, скорой и передвижной ФАП. Закуплен первый в Беларуси детский реанимобиль со специализированным оборудованием, изготовленный на базе МАЗ-Купава. На станции скорой неотложной медицинской помощи запущена информационная система с использованием мобильных планшетов для бригад. Намечено внедрение системы электронной очереди. Будет проводиться поэтапное введение технологии искусственного интеллекта при оказании медпомощи, формирование полноценной электронной карты амбулаторного пациента. В учреждениях здравоохранения Барановичского региона завершен процесс цифровизации, сообщила заместитель главного врача по медобслуживанию населения Центральной поликлиники Татьяна Санчук. На текущий момент здесь функционируют медицинские информационные платформы. Все сведения из них передаются в единую централизованную базу. Именно там аккумулируется полная картина здоровья пациента. Не только итоги осмотров, но и все инструментальные диагностические исследования. К этой инфраструктуре подключены стационары, внедряются определенные сервисы. В частности, с июля 2026 года начнет действовать механизм, позволяющий больницам направлять данные в общий ресурс. Параллельно в Беларуси ведется работа по созданию личных кабинетов, чтобы каждый при наличии соответствующего доступа мог просматривать свои медицинские записи. Служба санитарной очистки и уборки Барановичского городского жилищно-коммунального хозяйства получила новый мусоровоз. Передача ключей специалистам состоялась в Могилеве. Это современный автомобиль с задней загрузкой и объемом кузова 12 метров кубических. Машина выйдет на линию, как только будет оформлена необходимая документация, сообщил генеральный директор ЖКХ Дмитрий Тихно. По его словам, всего в автопарке насчитывается 16 мусоровозов. До конца текущего года приедут еще 3. Также для поддержания порядка в населенном пункте имеются 2 трактора и 3 автомобиля, которые перевозят крупногабаритные контейнеры. В целом в работе по сбору мусора и его окончательному захоронению задействовано более 35 единиц техники. Кроме того, в городе на постоянной основе ведется обновление контейнерных площадок, рассказал Дмитрий Тихно.
3: По городу обновляются постоянно и строятся новые контейнерные площадки. Уже построили в этом году на «Энтузиастов-64» новую контейнерную площадку, которая закрыта с крышей. Она имеет новый эстетический вид, где уже стараемся, чтобы и мусор не разлетался с контейнеров, и контейнера скрыты от глаз горожан. Строим контейнерную площадку на Советской 100, и будет еще построено 16 контейнерных площадок для крупногабаритных отходов. И также дополнительно поставлены туда контейнера соответствующие. Ну и призываем сразу наших горожан, чтобы тоже следили, не выбрасывали мусор за контейнерные площадки, не сваливали. Есть для этого специальная контейнерная площадка для крупногабаритных отходов, а также можно крупногабаритные отходы привезти к нам на станцию сортировки и бесплатно их там оставить. Ну и, пользуясь случаем, приглашаем водителей, которые могут работать на таких красивых новых мусоровозах, новой технике и приносить пользу для нашего города.
1: Проект «Умный город» практически готов к применению в масштабах всей страны. Его реализует Министерство связи и информатизации Беларуси совместно с исполкомами в рамках госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси». Разработчиком выступает Центр цифрового развития. Старший бизнес-аналитик предприятия Дмитрий Яцкевич обратил внимание, что главной целью этой инициативы является создание единой цифровой экосистемы для управления городским пространством, автоматизации процессов и предоставления удобных электронных услуг населению и бизнесу. В настоящее время в Барановичах осуществляется опытно-промышленная эксплуатация платформы, которая включает в себя такие сферы, как безопасность, городское планирование и строительство, ЖКХ и распоряжение имуществом, здравоохранение и экология, культура, туризм и досуг граждан, образование, транспорт, управление объектами инфраструктуры и энергетика. Всего программа охватывает 17 крупнейших городов по всей Беларуси. Полномасштабный запуск системы запланирован на 2027 год. Быть достойным звания защитник Отечества. На неделе белорусские десятиклассники сменили школьные парты на армейский плац. В стране стартовали учебно-полевые сборы. Для юношей организована тактическая подготовка, строевая выправка и знакомство с армейским бытом. Будет и теория, за 10 дней освоят нужные навыки ребята Барановичского региона. К занятиям приступили 507 юношей города. Особенность этого года в том, что курс увеличен до 60 часов, вдвое больше прошлогодних. Это позволяет закрепить полученные знания на практике и окунуться в армейские будни, подчеркнул руководитель допризывной военной подготовки. науки и физической культуры средней школы номер 7 Валерий Карпович.
4: Дети подходят уже более-менее с изученным материалом, особенности при владении стрелкового оружия. Темы сборки, разборки автомата, боевые свойства их, они проходили в школе. Поэтому, изучая на плакатах, они, держа в руках боевое оружие, уже могут где-то освоить какие-то элементы более целенаправленно. А остальные темы – это оказание первой медицинской помощи, которую преподавали медики 8-й радиотехнической бригады. Затем тема овладения изготовки к стрельбе, расположение лежа, средства защиты органов дыхания и кожи. Эти темы, они уже прошли в школе, и теперь закрепление материала производилось непосредственно на базе войсковых частей.
1: В Барановичский гарнизон входит несколько войсковых частей, каждая со своими боевыми задачами. Ребята смогут побывать во многих. Открыта для такого сотрудничества и 61-я истребительная авиационная база. В четверг, 28 мая, ее посетили порядка 100 ребят из средних школ номер 1, 3, 7 и 19. Юноши подчеркивают, такие занятия дают шанс сполна прочувствовать на практике то, что они изучали в теории.
5: Меня в общем интересует профессия, связанная с этим. Я думаю поступать в будущем, связанное что-то с силовыми структурами, возможно, военные или милиции. Но это очень интересно, посмотреть на жизнь военных. Мы просмотрели костюм химической защиты, автомат АК-74, ППШ.
6: В 61-й базе нам показали базу автомата, показывали химзащиту, одежду специальную, бронежилеты давали. Было интересно.
7: Мы на военно-полевых сборах посетили 61-ю авиабазу, побывал на тренажере. Очень понравилось, очень реалистично. Также был тут на дне открытых дверей, даже давали посидеть. Также примерил шлем для летчиков с трубкой. Он достаточно увесистый. Представляю, насколько должна быть физическая и военная подготовка, чтобы каждый день носить его.
1: Еще порядка 30 старшеклассников окунутся в атмосферу военного дела в Барановичском районе. Пройденный курс подтвердят оценкой в дневнике по дисциплине допризывная подготовка. Но и это не главное. Важны знания и закалка, которую получат парни.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Встречаться представителям власти с талантливыми ребятами – добрая традиция, которая существует в Барановичском районе уже не первый год. Председатель райисполкома Роман Жук пообщался с одаренными мальчиками и девочками в стенах Городищенской средней школы имени Скипора. К диалогу присоединилась начальник управления по образованию Ольга Воляк. Школьники из разных учебных заведений в формате диалоговой площадки смогли задать вопросы главе района. Символично, что проходило все в том же классе, где когда-то учился сам Роман Жук. Молодежь интересовала, какие предметы были любимыми у председателя райисполкома и как в перспективе будет развиваться наш регион. За успехи в учебе и общественной жизни присутствующим вручили награды. Роман Жук пожелал быть смелыми, дерзкими в своих стремлениях, не останавливаться на достигнутом. К обязанностям первого секретаря Барановичского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» приступила Анастасия Харченко. Новому лидеру 19 лет. Анастасия Харченко окончила школу в Клецком районе, получила юридическое образование в Барановичском технологическом колледже Белкопсоюза. Работала юрисконсультом на заводе «Бархим», участвовала в различных акциях общественной жизни предприятия. Анастасия Харченко нацелена на активизацию работы с молодежью по всем направлениям. Впереди совместная с волонтерами благотворительная акция ко Дню защиты детей. Также ведется подготовка к ежегодному конкурсу «Властелин села». И отдохнуть, и заработать первые деньги. Все большую популярность среди молодежи набирают студенческие отряды. В Беларуси официально стартовал третий трудовой семестр 2026. Трудиться ребята будут в оздоровительных лагерях, на строительных объектах и промышленных гигантах, стальной магистрали и патриотических локациях. Достойный трудовой десант заступит на смены и в Барановичском районе. Возможность подзаработать предоставят свыше 10 организаций. На работу с 14 лет и старше девушек и юношей примут «Райагросервис», птицефабрика «Дружба», «Агрокомбинат Мир», экспериментальная база «Вольна», хозяйство «Крошин», столовичи «Агро», Барановичская птицефабрика. Предложат варианты районные ЖКХ, лесхоз, детский оздоровительный лагерь «Дружба», парк животных. Желающим необходимо будет заполнить анкету. Прямые телефонные линии по поводу трудовой занятости учащейся молодежи в летний период заработали во всех регионах Беларуси. Общение со специалистами Управления по труду, занятости и соцзащиты Барановичского горосполкома организовано каждый вторник и четверг с 10 до 12 часов по телефонам 64 93 15 или 65 03 46. Как рассказала начальник отдела трудоустройства и содействия занятости Татьяна Белоус, в текущем году трудоустроены в период каникул порядка 100 человек. В 2025-м было задействовано 1395 несовершеннолетних. Работать подростки могут с 14 лет при согласии одного из родителей. С 16 такое решение принимается самостоятельно. В предлагаемом перечне деятельность в сферах торговли, общественного питания, здравоохранения, образования, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и других. За содействием можно обратиться в службу занятости по месту жительства. Другой вариант – самому ознакомиться с вакансиями на портале Государственной службы занятости, уточнила Татьяна Белоус. В Барановичах на неделе развернулся третий республиканский конкурс исполнителей на цимбалах. Программа стартовала на базе детской музыкальной школы искусств. Свой талант на протяжении 3 дней демонстрировали около 40 участников. Это представители всех регионов нашей страны, рассказала консультант отдела учреждения образования Министерства культуры Наталья Слепцова.
8: Здесь собрались только цимбалисты, и приятно то, что это наш национальный инструмент, инструмент нашей республики, и что он сегодня популяризируется, что сегодня наша работа направлена на выявление талантливой молодежи в этой сфере. География различная, представлены все регионы нашей страны, практически все учреждения образования среднего специального в сфере культуры. Радует, что сегодня наша молодежь воспринимает этот конкурс действительно как определенное состязание, где можно проявить себя и поддержать нашу национальную культуру.
1: К новостям компании. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков, кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-63-59.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии работала Дарья Данющенкова.

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
2: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 18 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

что мне останется тут на земле. Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов. Я ищу тебя, кажется, вечность. Тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой еще встретимся.

Жила неделям, у них не бывает возврата, ели. Они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь, и какие еще тебе надо от нищего почести?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

Вузли запутані дні, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно не то, кофе остывший глоток. Я сейчас

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

Погода. По данным Белгидрометра, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.
1: Барановичи FM на 100.0.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и компас не

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: только. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: HFM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.
1: Баранович FM.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-14 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: наше радио. Барановичи ФМ.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь.